0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

döner acayipsin. Oynama şıkıdım şıkıdım.

0: стопроцентно качественно.
1: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
2: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
3: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль Азык.
4: Мама, это Эль Азык?
3: Да, это Эль Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
5: Эль Азык. Уже во всех магазинах страны.
3: Эль Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
6: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Мансара – многофункциональный жилой комплекс в южной части города в окружении трех парков. Все необходимое для жизни находится в одном месте. Квартиры с каскадными террасами, отдельный бизнес-центр, коворкинг, фитнес-центр с бассейном и спа. Трехуровневый паркинг для гостей и жильцов. Сдача первых блоков в начале 2027 года. Действует рассрочка до 14 месяцев. Подробная информация на сайте icon.kg.
0: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
10: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
11: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина.
12: 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту
13: Хабалайн Дрифт Сириес.
12: 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.
14: Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события.
12: В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG.
15: Информационный партнер Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жанылықтар.
4: Кутмантан сіздер менен Диана Дүйшіналиевам.

0: заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, майындар мырзалар, жалпы Кыргызстан, барыңыздарга кутман таң. Келип калдык кайрадан, кандайсыңар?
2: Всем доброе утро, да-да, сегодня среда, друзья, 20 мая, с вами утренний лайф, и, как всегда, рады вас позитивными новостями заряжать, да, позитивной музыкой, конечно же. И обещаю, что 3 часа вместе проведем мы с вами просто на высшем уровне.
1: Бүгүнкү таң бизди кандай күтүп алды? Бүгүн жылмайган, ачык күн бар экен. Бул нерсе сиз менен биздин көпчүлүк адамдардын маанайын көтөрөт болуш керек. Негизи кээ бир адамдар бар го, мындай аба ырайына жараша маанайы боло турган. Сен ошондойлордун катарына киресиң, Диана?
2: Мен дагы алардын катарына кирбейм го деп ойлочумун да, мурдачы. Но было, наверное, лет до 20, до 20. А потом, оказывается, погода все-таки как-то влияет на настроение. Но если настроение прям на высшем уровне, то ни погода, ни какой-нибудь другой повод не испортит мне его.
1: Ошон үчүн анда адамдын деген жеке өзүнүн маанайынан көз карандык экен да. Мисалы, мен деле ошо аба ырайы андай болуп атат, мындай болуп атат дей бербейт экем да, мындай маани деле бербейт экем.
2: Эми айымдардыкы бир аз башкачараак иштейт да.
1: Силер деген табият менен өтө таттуу мамиледесиңер да.
2: Ошондой да.
1: Достор, келиңиздер анда. Эгер сиз дагы аба ырайынан көз карандымын дей турган болсоңуз, анда бүгүн сиз үчүн ийгиликтүү күн болуш керек. Бүгүн сиз жылмая турган күн болуш керек, анткени сыртта күн мына ушундай атмосфера тартылып аткан кези. Жана аны эки эсе кыла турган, көбөйтө турган, албетте алдыда 3 саат бою таңкыл лайф.
2: Обязательно. Что вас ждет впереди? Быстренько, да, проведу экскурсию, так сказать. Обязательно будут новости, будут лучшие музыкальные хиты. Прогноз погоды тоже обязательно будет. Не отменяли. Будет любовный бизнес и обычные гороскопы. А также в скором времени мы с вами обязательно еще поиграем. И кто-то из наших слушателей получит прекрасные призы. Так что делаем радиоприемники погромче. Это утренний лайф, и мы начинаем.
0: Утренний лайф на Авторадио.

0: сегодня вот такой вот прекрасный, солнечный, даже немного свежий день, да, ну, утро, да, можно сказать, по крайней мере. Сегодня среда, друзья, среда это маленькая пятница, так что сегодня после работы можем чуточку больше себе позволить расслабиться.
1: Алеби, майрамдык календарға башпаға тұрған болсақ, сон күндіркен барызға бал берген, білумен бал деген таттылығын жақшы көресің, дарылығын жақшы көресің тұрау. Мына ұшыл бал берген арылардың күн екен, бұл ғанадағы бүткіл дүйнелік арылардың.
0: Ой, я люблю мед, я даже кофе с медом пью.
1: Ары шағып көрді өлі?
0: Нет.
1: Ошон үчүн жакшы көрөт турасың десең, э?
0: Нет, кстати, я не помню, чтоб меня жалили пчелы.
1: Ошол арыны чаккандагы өзүнчө дары экен да. Атайын арыга чактырып дарылагандар бар экен
0: да. Да,
1: элестет, элестет.
0: Ну, природы, вот такие вот интересные свои вещи, да, можно сказать. Также сегодня Всемирный день врача-травматолога. Это повод сказать спасибо людям, да, которые буквально ставят нас на ноги после травм, спасают в сложных ситуациях. Конечно же, помогают снова двигаться и идти вперед. Так что всех врачей-травматологов поздравляем с вашим сегодняшним профессиональным праздником.
1: Эгерде сиздин гардеробто джинсы көп боло турган болсо, джинсыны жакшы көрүп көп кие турган болсоңуз, анда бүгүн майрамды койсоңуз болот. Экен мындан 173 жыл мурун, дал ушул күнү 20 майда биринчи жолу джинсы чыгарылып, анан тулган күнү белгиленген.
0: Ой, ну классно.
1: Джинсы сүйүүчүлөр, джинсы кийимдерди бүгүн өзгөчө аярлап, билбейм, жууп коесуңар, тазалап коесуңар, же тескерисинче майрамда кийиш керек па аны?
0: Мне кажется, можно надеть. Допустим, я сегодня в прекрасных джинсах, так что отмечаю сегодняшний джинсовый праздник, да, можно сказать.
1: Угармандар, сиздердагы белгилеп койсоңуздар болот экен, эгерде чындап жакшы көргөн болсоңор. Мен көп кие бербейт экенмин джинсыны.
0: Ыңгайсыз го.
1: Билбейм, үйдө турат, бирок мындай көп кийбейм да. Негедир себебинде эле түшүнбөйт экен.
0: Спортко жактыраксың
1: го. О, ай-ай.
0: Также сегодня отмечается Всемирный день мопсов. Дорогие наши радиослушатели, имейте в виду, если у вас есть такой вот прекрасный питомец, как мопс, можете его как-нибудь по-другому, да, сегодня поздравить и отметить сегодняшний прекрасный день. Кстати, одна из любимых пород моих – мопсы.
1: О-о-о!
0: Асхатка горсатсы мопстырдын гэвэтэсін таңгалды.
1: Билбейм, бізде шығылып айылда лайка дегеннен қандекі деп қойшы өлі, жана пародасы қандек, анан ат лайка болотко, ошондой эле итке көзүбүз көмүп калган, бул кийин шаарга келгенде буга окшоган иттерди көрүп чочудукту, ушугантип ит, ушундай кантип ит болсун.
0: Тайганчы?
1: Тайган дейм көп, ар бир үйдө бага бербейт го, берки кандек лайка бар го, ар бир үйдө бар да.
0: Сонун.
1: Ал эми тулган күндөр боюнча, достор, сиздерден жаңылыктарды, кабарларды, майрамдарды күтөлү. WhatsApp номер 0707-910-78. Ойгондук, турдук, бизде мындай майрам деп койгула, биз эфирге жар салып коелу.
0: Да, это утренний лайв, с вами Аскат и Диана. Как всегда, просыпаемся вместе с нами.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшиналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане началась плановая весенняя вакцинация сельскохозяйственных животных. Как сообщает Минсельхоз, меры необходимы для профилактики инфекции и сохранения стабильной эпизоотической ситуации перед перегоном скота на пастбище. Из России доставлен 1 миллион доз вакцины. Лекарства распределили по всем регионам. Сами препараты предоставляются бесплатно, а оплата взимается исключительно за услуги ветеринаров. Минсельхоз проверил ход весенних полевых работ в стране. На сегодняшний день активно ведутся вспышка земель. Всего выполнено более 86% работ. Фермеры сеют зерновые, сахарную, свеклу и хлопок, а также высаживают картофель и овощи. Среди регионов в лидерах по выполнению работ находится Баткенская область, тогда как в Нарынской области зафиксированы наименьшие показатели. В целом посевная кампания продвигается стабильно, и все плановые задачи выполняются в установленные сроки. С 5 июня на Иссык-Куль начнет курсировать пассажирский поезд из Бишкека, как сообщает Кыргызтемиржолу. Выезд из столицы 8:06 утра, а обратное отправление со станции Балыкчы-Пляж 18:40. С 5 по 21 июня рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям. А с 26 июня по 13 сентября каждый день. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности. Межобластные, люкс, VIP и VIP-купе. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшиналиева. Всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрі жана тәжірі балу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00 кечейін. IT Nest. Ыңғайлы дәректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елебай.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, и днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, в Нарыне также осадки, и днем плюс 18 градусов. В столице сегодня пасмурно. Температура воздуха днем достигнет до 24 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
0: Реклама. Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
3: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
4: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0-557-900-600.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
7: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
8: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0-550-08-88-81.
9: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Доброе утро еще раз всем, кто только к нам присоединился. На часах уже второй час нашего такого вот бодрого утреннего марафона. Это значит, что впереди будет еще интереснее.
2: Барыңыздар, құтман таң, ойғынауыз, тұрауыз, біздің толқынға қошылауыз, достар. Біз терезеден ұсталарды қарап отырмыз, бізде бір жақ бір объект құрылып жатқан екен, ошол жақта мен таңғалып отырмын да, Диана.
1: Несіне?
2: Қырғыз ұсталар деген құрылышта істеген, олар сағат 10-да, 11-де жұмыс басташ керек еді. Біздің маңдайда істеп отқан пак байкелер сағат 7:30-дан бастады ғой істі. Доло.
1: Кыргыз усталар байкелер өздөлү бар, эртең менен таң атпай баштаган
2: байкелер.
1: Ооба да, сөзсүздөрдү.
2: Эгерде сиз дагы уста болуп, анан ушинтип таң эрте жумушуңузду баштап аткан болсоңуз, анда азаматсыз, тура каласыз, иштеш керек деп. Иш болуп аткан кезде иштеш керек, туурабы?
1: Анан кийин тиштеш керек, э?
2: Оо, ал жагы сөз болот эмеспи. Кананда барыңыздарды жумушка чакырган жана ал жумушка жөнөлө чакырбастан жакшы маанайда барыңыздар деп тилек кылган бул Таңкыл Лайф.
1: А у меня для поклонников Додо Пицца есть отличные новости. В честь десятилетия компании, вас ждет масштабный розыгрыш призов. С 5 мая по 30 июня компания Додо совместно с Coca-Cola разыгрывает более 70 крутых подарков среди участников акции при заказе акционных продуктов, друзья. Среди призов игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесос, велосипеды и множество других подарков. Заказывайте любимые продукты, участвуйте в акции и получайте шанс выиграть ценные призы. Ну а подробности акции на сайте dodopizza.kg. Именно от Додошки мы вам в скором времени кому-то, да, и слушателям подарим прекрасный мерч и, конечно же, сертификат на пиццу, друзья.
2: Мына ушул маалыматтарды демөөрчүлөрдүн байгелери жөнүндө маалымат окуп атканда эле бул жакта белек алгысы келгендер хочу играть деп жазып коюу. Туура кылат.
1: Туура кылат, бирок мен мындай кылалы деп кеңеш берем да, сунуштайм дегеним. 80 жасканга чалбайлыбы?
2: Бол.
1: Знак бесконечности, да?
2: Анын үстүнө саат 8:00 мына 8 мына 08:08 болуп калды. Кандай да ал келип. Достор, WhatsApp номер 0708-910-78. Узатыңыздар, хочу играть деңиз. Балким ойногом келет дейсиз. 8-чи сиз боло турган болсоңуз, анда сиз менен байланышып алды да, сонун белекти бергенге даярбыз.
1: 0708-910-78. Это наш WhatsApp номер. Именно туда вам необходимо будет написать новым гулять или хочу играть. А восьмому, кто нам напишет эту волшебную фразу, да, мы сами позвоним и поиграем в нашу игру под названием «Нейрофакты».
2: А бул жакта учурашкандар көйгөйт турда, Диана, кандай кылалы? Жалпы эле айтып коелубу, кутмантаңыздар менен дейт, бизден ысык салам, Авторадио эң мыкты деп 073 абоненти узаткан экен. Анда сырткары кутмантаң калып, жалпы Кыргызстан менен учурашкандагы угармандарыбыз бар экен.
1: Да, пишут «Доброе утро» и вам всего доброго, хочется сказать. Да, здорово, что вы уже к нам присоединились, видим, что у вас становится все больше и больше. Да, не забывайте писать волшебную фразу «Хочу играть», будем ждать.

0: Факты.
1: Утренний лайв на Авторадио продолжается. Прямо сейчас мы с вами поиграем, точнее, поиграем с Аидой, да, дозвонились до Аиды сегодня. Аида, привет, доброе утро.
2: Алло, Аида.
1: Доброе утро, алло, Аида, саламат. Вы с нами. Саламатсызбы, манайыңыз қандай?
3: Саламатсыздарбы, манайым абдан жақсы.
2: Аида, бұл жақта сіздің телефон номеріңізді Аида Салон деп жазылған кенде. Демек, салонда іштейсіз, же салон іштетесіз бе?
3: Салонды іштейм, іштетем.
1: Әзір ұшыл салон жұмышыңызға баратқансыз қой, ә?
3: Жұмыш, қызымды садикке таштап, жұмышқа баратқан. Жолдон, сіздерді ұғып, күнігі.
1: Ай, сонын, сонын.
3: Анан әзір номерің сіздерді сақтап.
1: Сонын.
3: Жолдатқан.
1: У нас игра будет называться «Нейрофакты». Для вас подготовили два факта. Быстренько объясню, да, правила игры. Один из фактов реально существующий, а второй – это выдумки искусственного интеллекта. Угадываете, где реально существующий факт, а где нам помог чат GPT, то мы вам подарим мерч от Додо Пиццы и, конечно же, сертификат. Все понятно? Еще не толстый, да?
2: Канал, пошли берели он, да?
1: Пошли берели он, так он кое полосы.
0: Факт номер один.
1: Сегодня будем говорить с вами про необычных животных и звездонос. Вот такое вот необычное животное, оказывается, есть, наверное, а возможно нет, да кто знает. Звездонос – это крот с необычным носом в форме звезды.
0: Факт номер два.
1: Утконос – это морское животное, которое питается водорослями и никогда не выходит на сушу. Вот такие вот факты прозвучали, Аида. Звездонос, утконос деген жануарларды уктуңуз белеңиз.
3: Утконос деген уктам, анан звездонос деген уктам.
2: Демек,
1: мына ушундай дагы жануар бар экен, кайсынсы туура, кайсынсы туура эмес деп ойлойсуз. Утконос деген ошо деңизде жашайт деп деген маалымат экен да, ушу туурабы же туура эмеспи?
3: Утконос деген деңизде жашашы мүмкүн, а звездонос дегенди жылдыз мурдун дегенди уккан эмесмин.
1: Сізден болса, мұндай ақырқы жоп керек болу атады. Мұнда звездонос болса, мұндай мұрды, мұндай жылдызға оқшуш кен, да? Утконос болса, деңізде жашайды дейді, анан кейін жаңағы деңіз чөптерменен ғана тамақтанып, анан кейін еш қачан сыртқа шықпайды дейді.
3: Көзіңе тақ білмейткен, бірок жылдызнос бәлкен бардыр, утконос жоқтыр.
1: Жоқ, екі жануар тең бар. Қайсынсы мындай тура емес,
2: маалымат,
1: қайсынсы тура емес, маалымат, қайсынсы тура деп ойлайсыз. Бірақ екі жануар тең бар.
3: Аха, жылдыз емне болуш керек дедіңіз дағы?
1: Мұның мұрды болса, жылдыз түрінде болады екен, жылдыз ауқшып кетеді екен.
2: А утконос болса, ал деңізде жашайды, суда жашайды, анан тақыр құрғаққа шықпайды дейді.
3: Құрғаққа шықпашы мүмкін, а жылдыз мұрдың деген жалған болып бәлкен.
1: Жылдыз мұрым ба?
3: Жылдызша бар ғо, сұны түрінде бі.
1: Айдайын біске айбағанда жақшы жардан берелді атауызда, Додо пиццасын жеп керсінші дайын үміттеске жардан бері атауызда.
3: Ода жанымда жаңылы ашылатты ли?
2: Диана, айтшы, ошо жардан берші, айды жебе бірне сығылшы.
1: Жардан бері өлі атамғай мұндай, тегінде намектордырға деп, мұндай намектордырға деп.
2: Салонды іштегендер намек түшінбейді оқшайтанда. Ошо мен ақырқы жоп, бірінші фактура, же турамес, екінші фактура, же турамес деген сияқтым бару, жиынтық, айда?
3: Бірінші фактура емес.
1: Бірінші фактура емес деп атасы, ошындой жануар жоқ деп ойлайсыз ба?
3: Жануар бар жылдыз, жылдыз мұрдыңды жануар бар бұды отам, да?
2: Бар дұтпайыз болшы, бар.
1: Айдайым, мұна ең ақырқы жоуыңыз, финальный жоуыңыз қандай болды, осын айтып қойыңыз, анан кейін шешім шығаралы.
3: Анда екінші факт тура емес.
1: Ушында, дары ойлы ушындып жоп беріш керек болшыз, екінші факт жалған ол.
2: Айда, ойын алмаштыр керекті болшы айынчы.
1: На самом деле, утконос, да, мы видели это животное, да, но на самом деле это не морское животное, это ложный факт, и он обитает не под водой, да, а на суше. Вот такая вот интересная информация будет. А звездонос, да, действительно существует такой крот с необычным носом в форме звезды. Считаем, что вы получили и верную информацию, да такую вот полезную, еще и плюс подарочки от Додо Пиццы. Сидорот Туртайлс.
3: Рахмат. Рахмат.
2: Жеңиш кут болсун. Ипте парадан бери тартып айдан жеңип чыгылдык окшойт. Аларкада WhatsApp аркылуу ушунчалык туура жооптор келди. Азаматсыздар, ушундай билимдүү, бардык нерсени билген огармандарыбыз бар. Кандай сонун, э?
1: Эң тууралы эми алдыда болсо, эң актуалдуу жаңылыктар, ошондуктан кунт коюп коебуз.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане началась плановая весенняя вакцинация сельскохозяйственных животных. Как сообщает Минсельхоз, меры необходимы для профилактики инфекции и сохранения стабильной эпизоотической ситуации перед перегоном скота на пастбище. Из России доставлен 1 миллион доз вакцины. Лекарства распределили по всем регионам. Сами препараты предоставляются бесплатно, а оплата взимается исключительно за услуги ветеринаров. Минсельхоз проверил ход весенних полевых работ в стране. На сегодняшний день активно ведутся вспышка земель. Всего выполнено более 86% работ. Фермеры сеют зерновые, сахарную, свеклу и хлопок, а также высаживают картофель и овощи. Среди регионов в лидерах по выполнению работ находится Баткенская область, тогда как в Нарынской области зафиксированы наименьшие показатели. В целом посевная кампания продвигается стабильно, и все плановые задачи выполняются в установленные сроки. С 5 июня на Иссык-Куль начнет курсировать пассажирский поезд из Бишкека, как сообщает Кыргызтемиржолу. Выезд из столицы 8:06 утра, а обратное отправление со станции Балыкчы-Пляж 18:40. С 5 по 21 июня рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям. А с 26 июня по 13 сентября каждый день. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности. Межобластные, люкс, VIP и VIP-купе. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшин-Алиева. Всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Ратинов клиникасы Каварлайт. Биз Бишкекте 8-й филиал выздачтык. Ибраимов көчесі 103. Виктори Бизнес Борборо. Аркамун. Жана булчун оорларында операциясыз. Профессионалдуу жардам көрсөтүү үчүн эми биз сизге дагы да жакыныраакбыз. Ратинов клиникасы. Бишкекте 8 филиал. Кеңеш алуу үчүн чакырабыз. 0555-117-337. Ишмердүүлүк лицензияланган. Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-0002. Мотосүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдун ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10,000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована. Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
6: Мечтать о жизни в Европе больше не нужно. Европа уже здесь. Жилой комплекс премиум-класса «Европа» от компании «Авангард Стиль» предлагает вам европейские стандарты жизни. 7 современных блоков с панорамными видами, 4 детские площадки и двухуровневый паркинг на 400 мест. Живите, как в Европе, не покидая родного города. Телефон 997-007-007.
7: Деятельность лицензирована.
8: Как доставить груз на строительную площадку?
9: Тебе поможет Чагылган.
10: Отгрузить урожай?
9: Я же говорю, Чагылган поможет.
2: Электроцикл «Чагылган» – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл «Чагылган» вам точно нужен. Звоните 995 802 888.
7: Только за

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Кручу-верчу, перевести хочу.
1: Деген қайсы орманымыз болады кен, азыр алдыда байқаймыз, достар, жаңа ойындарымыздың бері дағы старт алу отырады. Менімше 2-3 күнден бері елдер көнтілі қалды, ош керек ормандары. Біз белгілі орыс шығырлардың бір-екі сауын айтауыз, а сіз болсы аны қырғызша қотыр қалышыңыз керек.
2: Да, ну а мы приглашаем на волшебно-театральное представление Маши и Медведь, да, на наших маленьких зрителей, их родители, конечно же, окунутся в мир любимых сказок. Маша озорная, такая неугомонная, снова вляпалась в историю, но на этот раз ее приключения будут особенно захватывающими. Что же вас ждет? Вас ждут, конечно же, веселые песни и танцы, яркие костюмы и декорации, захватывающий сюжет, лазерное шоу, море смеха и позитива. Шоу поставлено профессионально режиссерами, настоящими фокусниками, иллюзионистами. Приходите всей семьей, друзья, подарите себе и своим детям волшебный день, наполненный радостью. А также мы будем вас там ждать. А продолжительность шоу будет 60 минут, а пройдет 7 июня в Сейтеке по улице Абдумамунова, 197. Начало в 11:00. Билеты можете купить на сайте kassir.kg или же выиграть у нас, друзья. Прямо сейчас разыгрываем именно на это шоу билет, а еще прекрасное масло и муку. Знаешь, масло тоже и мука очень даже полезные, потому что масло холодного отжима, а мука, она кунжутная.
1: Ошондогондой кылабыз. Эки белек, эки орман.
2: Эки белек толсо бир эле орман алат.
1: А, бир эле орман алат. Ой, достор, анда бул жеңүүчү болуш керек. Тапшырманы коюп берели анда.
2: Да, слушаем внимательно, тоже быстренько объясню, да, правила, те, которые у нас только подключились к нам, возможно, не знают еще правила игры. Подготовили для вас пару строк из популярной песни. Ваша задача перевести песню на кыргызский язык. И тот, кто более так интересным образом переведет, то подарим вот такой вот прекрасный подарочек.
1: Анда бесе, бүгүнкү сиз которо турган тапшырма мына мындай.

0: достаточно популярная такая, винтажная, да, даже можно сказать, песня.
1: Мектепте жүргөн күндөрдү эске салат кой, а?
0: Фабрика, друзья, наша любимая фабрика, да. А у неба нету дна, как билетов нет в кино. И сегодня до темна про одно все. Про одно, друзья. Переводим на кыргызский язык, и буквально через несколько минут мы определим очередного нашего победителя.
1: Жоопторду узатыңыздар, WhatsApp номер 0708-910-78.
0: Будем ждать.
2: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Автомонитор.
1: 8 саат 47 минут. Айдоочулар, жүргүнчүлөр, жолдогу бул тыгын боло турган аймактарды, тыгын болуп жаткан аймактар жөнүндө биз кабар берели. А сиз колдон келишинче айланып өткөн аракет кылыңыз. Азыркы учурда достор, Токтоол көчөсү менен Абдрахманов көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын бар экен. Ушундай эле көрүнүш Бөкөнбаев көчөсү менен Жаш Гвардия бульварынын аймагы жана ушундай эле Манас проспектиси менен Гагарин көчөлөрүнүн кесилишинде тыгын болуп аткан экен. Мына ушундай азиз шаардын кайсыл бөлүгүндөсүз, ал жактагы жагдай тууралуу бизге кабарлап коюңуз. А биз автомонитордун алкагында бүтүндөй Кыргызстанга жар салып койгонго даярбыз. Анда эмесе алдыңы көздөй жөнөйлү, жолуңуздар шыдыр болсун.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, и днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, в Нарыне также осадки, и днем плюс 18 градусов. В столице сегодня пасмурно. Температура воздуха днем достигнет до 24 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зона барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: ОСАГО от государственной страховой организации — ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация — надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
5: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550 49 59 59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Время автоистории. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.
1: Анда бізде достор, үшінші сағатымыз башталды. Авто оқиялардың кезектегі темасын айтамыз. А сізде осы қызықты оқияларды күтеміз. Білмеймін, бүгін таңғаламыз ба, жа күлеміз бе? Аны көріп жатармыз.
2: А я хочу рассказать про наш очередной подарок, да, «Золотая жизнь» — это освежающий напиток, произведенный в Афганистане. Напиток подключает сладко-гранатовым вкусом, ярким ароматом и приятной газировкой. Его часто выбирают для праздников, встреч с друзьями и просто, чтобы освежиться в жаркий день. Каждая банка — это насыщенный гранатовый вкус, яркие эмоции, освежение, удобный формат для прогулок, ну и, конечно же, отдыха, да. «Золотая жизнь» — это вкус, который запоминается с первого глотка. Приобрести данные напитка можно в городах, да, это в Бишкеке и в городе Ош, друзья. Также можно у нас выиграть целый набор, да, гранатового сока, друзья. Там просто, мне кажется, на целый месяц вам обязательно хватит.
1: Ош, набир блок поебит,
2: да? Да, все верно.
1: Да, достор. Гунджи лыб, сезон год, яраша, без блок тусын доктор. Бұғынды дағы дамду, татту, анам ең башқысы, пайдалу сусын доктор сіздерге блок мені берекенге дайар кеміз ғо. Сізден болғану жашоды кезіккен оқиялар ле талап қылынат. Афта оқиялардың бүгін көте масы достор. Бүрінін машинасын қарап, көріп, анан ем ұшын не керегі бар ле деген сұро бар бірле адамда жаралса керек, да? Егер ұшындай жағдай болса, анда емнесіне қарап, ем ұшын не керегі бар ле деп сұро ұзаттыңыз ле. Ем аға өзіне түз болса дағы өзіңіз че бай, ойыңызда тұрауы. Ұшындай оқияларды күтеуіз біз бүгін.
2: Я вот не понимаю тех людей, которые чересчур изнутри, да, оформляют свою машину. Это в плане того, что там и подвески, и всякие стразы, и чехлы на руль, и всякая всячина может быть. Мне кажется, это наоборот то создает какое-то неудобство. Ну, возможно, кому-то нравится. А еще вот не понимаю тех людей, которые покупают слишком дорогие номера. Я буквально вот недавно смотрела, оказывается, они около 70 тысяч стоят.
1: Ал башталышы ле го дейм. Аукцион эле башталышы го дейм. Мына ушундай жагдайларда Диана айтат экен, эми ушунун эмне кереги бар эле деп. А сиз кайсы учурда ушунун эмне кереги бар эле деп пайдалуучуларга сын тагасыз? Сын тагуу деп койсок болобу?
2: Нет, мне кажется, по-другому будет звучать.
1: Орусча айтчан да,
2: айтчу. Түшіндіксіз. Жай оқуат болшы керек. Ну,
1: сенден орысшасын сұрауызық. Сен қырғыз сайт білесің ғой бізге. Азамат, азамат. Оқырмандар, келдіңіздер. Мысалы, мен түшінбейім. Жаңағы жас балдарды өзгөчө машинаның үнін дарылдатып шығарыш үшін жаңа приматок деген нәрсені қойып алсат қой глушительге. Ошоның не керегі бар деймін дейм ме? Машина дүр деді, ана не болды?
2: Қараш керек дейлдер да, қандай машина келіп ұққаннан кейін жиі оды.
1: Білмеймін, мен ошол нәрселерді ұққанда көргенде, не ұшының не керегі бар деймін де, дару айтамын бұл нәрсені, жаңа дайым айтамын.
2: Тема нашего сегодняшнего эфира: что в чужой машине заставляет вас сказать, ну и зачем это, да? Наш WhatsApp номер 0708-90-10-78. Напишите свою уникальную, интересную историю. В конце часа мы найдем очередного победителя и подарим, конечно же, целый блок от прекрасной компании, да, и непростой блок, кстати, там будет гранатовый сок. И, друзья, пишите.
1: Аудиобилдирлерді да қаулылауыз, ұзақтығын 20-30 секундтан ашырбаңыз. WhatsApp номер 0708-90-10-78.
2: Будем ждать.
0: Ваша история в эфире любимого радио. WhatsApp 0708-90-107-8. Автоистория.

0: Нурмат Садыров, рахмат оздайты олдыстыр. Тати-тати деп атылы сон чығарма. 9-23 минут. Та бізді болса автоқиялардың кезектеге үсіміз білдірілері.
1: Тати-тати деген сөз нені білдіреді негізе?
0: Тати-тати деген еркелету сөзі ғой дейм. Таттуыны татим деп атау ұшы сияқты да.
1: Да. Мы получаем от вас интересные истории. Хочу вот с самого короткого, да, начать. Загружают всякое всячное, пока автомобильный корпус не опускается до упора, пишет.
0: Шын не керегі бар, дейді тұрай орманыз, да? Аудиобүлдіру арық пайлы.
1: Ұшыл әлі орманнан болыш керегі?
2: Доброе утро, авторадио. Мне не нравится, когда автомобиль рисует ресницы, глаза, губы. Ну зачем это? Все, зачем?
0: Зачем?
1: Нет, я глазки еще видела, реснички видела, да. На фарах вот обычно девочки, да, любят клеить реснички, а вот губы я еще не видела. Это что-то Дерек, новенькое.
0: Радиатор на решетке с натарткандар баркен, да, ушел, да?
1: Жана, жана. Интересно.
0: Она, жанагы, арткайнеке, уу дегенде дагы, така дегенде дагы, анан баланын дагы наклейкасын, анан дагы бир нерселерди чаптап алгандарды мен да түшүнбөйт экем да.
1: Болгон бүт наклейкалардын барында.
0: Болгон наклейкаларды чаптап алгандарды мен да түшүнбөйт экем. Неге дейт экем да?
1: Почему? Ну, у каждой наклейки же, у каждого знака есть определенное понятие, да? То есть, уу, это значит учебный. Mm. Если там нарисован малыш, значит, в ребенке в автомобиле находится ребенок. Если там туфелька стоит, то значит, ну, чтобы знали, что дама за рулем.
0: Жанан, ошондойлордун аркасынан жүрөсүң да анан, ушундай экен деп, анан бир убакта алдына чыксаң, эркек отурган болот го жанагы жердечи.
1: Значит, так водитель пошутил, да? Есть еще сообщение. Доброе утро, авторадио, Аскат и Диана. Мое мнение с ноткой юмора, пишет. Самое лишнее, что водители часто делают со своей машиной, это пытаются починить то, что отлично работает, или превращают салон в филиал своей квартиры, пишет.
0: Дай вербильдеру, авторадио, салам, дейт. Мен машинесіне чоң колонкаларды салу алып, музыканы чоң ойту ұққандары түшінбей. Не үчін ақырын музыка оқса болбай бам? Деген екен.
1: Чоң колонка салып алған учурлар ал өзүнүн
0: буферлерди
1: өзүнүн колонкасы иштебей калган учурда болуш керек э?
0: Жок, а кээ бир атайын деген багажникке буфер салылат да.
1: Анан машинанын мунанын ичинен уушабы.
0: Анан жанагыны дүң кетиргенде ор багажник ачылып кетейин дейт го.
1: Я, кстати, не знала, что есть такие водители.
0: Почу?
1: Интересно, да.
0: Мында билип жүрөсүң мындан кийин. Достор, WhatsApp номер 0708-90-78. Биз бүгүн бирөөлөрдүн машинасын көрүп, андагы кайсы нерсеге сиз эми ушунун эмне кереги бар эле деп мындай сын көз караш менен карайсыз, жактырбагандай карайсыз, кандай жагдайда, кандай шартта окуяңызды узатыңыз сааттын аягына чейин кабыл алып, анан эң кызыктуусуна, мыктысына биз бир блок сонун сусундук белек берели деп атабыз.
1: Албетте, эң туура. Что в чужой машине заставляет вас казать и зачем это? Тема нашего сегодняшнего эфира 0708-90-10-78. Напишите свою историю, а в конце часа мы объявим очередного нашего победителя.
3: Автоистории на Авторадио. WhatsApp номер 0708-90-107-8. Пишите, рассказывайте, делитесь. Пусть вся страна услышит вашу историю на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Доброе утро. У микрофона Диана Дуйшин-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане началась плановая весенняя вакцинация сельскохозяйственных животных. Как сообщает Минсельхоз, меры необходимы для профилактики инфекции и сохранения стабильной эпизоотической ситуации перед перегоном скота на пастбище. Из России доставлен 1 миллион доз вакцины. Лекарства распределили по всем регионам. Сами препараты предоставляются бесплатно, а оплата взимается исключительно за услуги ветеринаров. Минсельхоз проверил ход весенних полевых работ в стране. На сегодняшний день активно ведутся вспышка земель. Всего выполнено более 86% работ. Фермеры сеют зерновые, сахарную, свеклу и хлопок, а также высаживают картофель и овощи. Среди регионов в лидерах по выполнению работ находится Баткенская область, тогда как в Нарынской области зафиксированы наименьшие показатели. В целом посевная кампания продвигается стабильно, и все плановые задачи выполняются в установленные сроки. С 5 июня на Иссык-Куль начнет курсировать пассажирский поезд из Бишкека, как сообщает Кыргызтемиржолу. Выезд из столицы 8:06 утра, а обратное отправление со станции Балыкчы-Пляж 18:40. С 5 по 21 июня рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям. А с 26 июня по 13 сентября каждый день. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности. Межобластные, люкс, VIP и VIP-купе. А теперь курс валют. Официальный курс доллара по отношению к сому на сегодня составляет 87 сомов 42 тиена, евро 102 сома 29 тиенов, рубль 1 сом 16 тиенов и казахский тенге 18 тиенов. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшин-Алиева. Всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар. Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: 100% качественно.
1: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Ак-Жол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Ак-Жол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.

0: Сиздердин кирген окуялар менен чогуу таң калганды улантал эми 9:39 мекенибизде.
1: Да, тема нашего сегодняшнего эфира: что в чужой машине заставляет вас сказать и зачем это? Доброе утро, пишет Авторадио. Я считаю излишним в машине это кассеты и диски из 2000-х. Слушать их не на чем, выкинуть жалко, а магнитола их уже даже не принимает. Ну, кстати, да, бывает такое.
0: Не салып жүрөмдөйм да ошолор, да? Жоболдук сам билдирер экен. Ассаламу алейкум, Авторадио дейт. Шаардагы мотокурьерлерге таң калам. Шлемдердеги коенектер, куйруктар мне керек дейт.
1: А, кстати, есть такие вот интересные шлемы, да?
0: А, демек, ошол кызыккандар бар экен, да? Мен да таң калам,
1: да.
0: Түктү, анан бир башкача, орманс айткандай, коенеги бар ал жакта. Арстаны бар, бир нерселер бар, укмуш мүйүздөр бар айткандай.
1: А, да, такое очень весело. Ну, вот так вот наши любители мотоциклов, мопедов любят самовыражаться, да? Меня почему-то всегда смешат машины, пишет слушатель, где мягких игрушек больше, чем обзора у водителя. Особенно, когда там целая семья. Медведь, заяц, еще собака на заднем стекле. Я каждый раз думаю, это машина или детский мир на колесах? Да, кстати, бывают такие водители. Ну, возможно, у них есть дети, да?
0: Азыр деген мындай, жок, балдар болбосо деле, мырза, айымдар, рульдагы айымдарда ушундай нерсе мода болгон да бир кездерде. Азыр дагы жок болуп калды.
1: Да, да, согласна.
0: Кезинде ушундай болуп кетти эле го бир.
1: Пишут, тут точнее даже вопрос задают, почему канистры хранят в автомобиле, я вот не пойму, пишут.
0: Балким суу алат, балким бензин алат.
1: То есть нужная вещь, да, канистра? Вот, тут, мне кажется, уже без претензий.
0: Жанагы улуу байкелер бар го айдоочулар, тажрыйбалуу айдоочулар, ошолор, мисалы үчүн, салондо же болбосо багажда бир кошумча таза суу алып жүргөсө болбойт аларга.
1: Алар эмне кылышат?
0: Билбейм, жумушат окшойт, дай бир соглашат окшойт иши кылып.
1: А возможно, по дороге у кого-то, допустим, возьмут то масло на всякий случай,
0: балким,
1: да? Топливо,
0: балким,
1: кто
0: балким,
1: знает.
0: Балким. Мына ушундай окуялар достор ушул мүнөттөргө чейин келген экен. Мындан ары дагы дагы күтөбүз. Буюрса, алдыда жыйынтык чыгарып, биз жеңүүчүнү аныктаганга аз гана убакыт калган экен.
1: Принимаем еще голосовые сообщения не более 20-30 секунд, так что отправляйте.

0: Автомонитор.
1: Автомониторның кезектегі шығарылышы 9:44 мекенімізде. Ушул учурда, достор, Борбор қалабыздың Шабдан Батыр жана Анкара көчөлөрүнүн кесилиш аймагында тыгын бар экен. Жана ушундай эле көрүнүш Совет көчөсү менен бул Боталиев көчөлөрүнүн кесилишинде орун алган экен. Мына ушундай эми базар жактагы тыгындардан биз эртең менен би түшпү, кечпи такыр кутулуу мүмкүн эмес го. Колдон келишинче мына ушул аймактардан айланып өткөнгө аракет кылыңыз. Жолуңуз шыдар болсун, көздөгөн жериңизге аман эсен жетип алыңыз.
0: Автомонитор, Авторадио. Погода.
2: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники Караудио. Кыргыз Гидромет сообщает, что сегодня, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, и днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, в Нарыне также осадки, и днем плюс 18 градусов. В столице сегодня пасмурно. Температура воздуха днем достигнет до 24 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Медерова-Элибаева.
6: Клиника Ратинова сообщает: мы открыли 8-й филиал в Бишкеке, улица Ибраимова, 103, бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах, профессионально и без операций. Клиника Ратинова, 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на 2- и 3-комнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
11: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
12: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось.
13: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
14: Деятельность лицензирована.

Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0 559 573 950.

0: Эмне кереген бар деп аталды чыгарма. Биз болсо машина боюнча ушунун эмне кереги бар деген жөнүндө сүйлөшүп аттык эле. Дал келди бул жагы.
1: Дагы эле SMS билдирүүлөрдү алып атабыз. Доброе утро, Скат и Диана. Всем радиослушателям горячий привет, пишет слушательница. Я считаю лишним в авто следующим ржавый набор рожковых ключей и советский домкрат. Хотя вы давно ездите на японском кроссовере или немецком седане.
0: Алардын дай калдырган деле эстеп ушун алып койуш керек эле деп анан унутуп калып болуш керек да айдоочулар.
1: Без домкрата же никуда. Как так?
0: Мен бирөөсү айтайынбы? Мен машинам домкрат жок да. Элестет.
1: Ким жардам берет анан?
0: Эчимге айтпа. Дөңгөлөк жарылбайт да десең.
1: Ошондойбу?
0: Достор, баардыгыңыздарга сонун окуялар үчүн рахматыбызды айталы. Эми шарт боюнча баарыңыздарга эле белек берели деп атабыз өзү Диана экөөбүз. Анан шарт боюнча бирөөнө бериш керек болуп атат. Ошол себептен жеңүүчүбүздү жар салалы.
1: Да, мы сообща тут приняли решение, что сок, да, целый блок сока забирает абонент, чей номер заканчивается на 817. Мы вас поздравляем, да, это та самая история, где слушательница написала: самое лишнее, что водители часто делают со своей машиной, это пытаются починить то, что отлично работает.
0: Жана эмне үчүн ушул машинасын квартиранын экинчи бир бөлмөсү катары колдонушат деген суроосун салды эле. Эми ар ким ар кандай да, туурабы? Бойдоктор мисалы үчүн өзүнүн үйүндө эле колдонуп болуш керек, э?
1: А ты знаешь, Аскат, вот есть места, вот куда действительно хочется возвращаться. Это жилой комплекс «Легенда». Это не просто дом, это пространство, где вы находите свой ритм, оставаясь в центре жизни Бишкека. Зеленые дворы, безопасные детские площадки, уютные аллеи для прогулок и утренних пробежек. Все продумано, ну, конечно же, для вашего комфорта. «Легенда» — это ваш личный остров спокойствия в самом сердце города. Можете обращаться вот по номеру телефона 997-007-007. Вот такую вот прекрасную возможность нам предоставляет строительная компания «Авангард».
0: Дейбиз, бардык өнөктөштөрүбүзгө, бардык демирчилерибизге, анан сөз түрдө угармандарыбызга рахмат айтып, бүгүнкү күндүн эсебинен таңкалайбызды жыйынтыктайлы.
1: Потому что уже скоро 9.
0: Ошо да.
1: Всем отличной среды, до завтра, всем пока-пока.
0: Кайрадан ушканча, бар болуңуздар.
2: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107.8 FM. Чолпон-Ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 103.2 FM. Нарын 105.5 FM. Слушай онлайн авторадио.kg и asiafm.kg. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане началась плановая весенняя вакцинация сельскохозяйственных животных. Как сообщает Минсельхоз, меры необходимы для профилактики инфекции и сохранения стабильной эпизоотической ситуации перед перегоном скота на пастбище. Из России доставлен 1 миллион доз вакцины. Лекарства распределили по всем регионам. Сами препараты предоставляются бесплатно, а оплата взимается исключительно за услуги ветеринаров. Минсельхоз проверил ход весенних полевых работ в стране. На сегодняшний день активно ведутся вспышка земель. Всего выполнено более 86% работ. Фермеры сеют зерновые, сахарную, свеклу и хлопок, а также высаживают картофель и овощи. Среди регионов в лидерах по выполнению работ находится Баткенская область, тогда как в Нарынской области зафиксированы наименьшие показатели. В целом посевная кампания продвигается стабильно, и все плановые задачи выполняются в установленные сроки. С 5 июня на Иссык-Куль начнет курсировать пассажирский поезд из Бишкека, как сообщает Кыргызтемиржолу. Выезд из столицы 8:06 утра, а обратное отправление со станции Балыкчы-Пляж 18:40. С 5 по 21 июня рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям. А с 26 июня по 13 сентября каждый день. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности. Межобластные, люкс, VIP и VIP-купе. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл-есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төменкіл үргітеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қомыс, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді үш өйрі жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге чейін. IT Nest. Ыңғайлы дәректі таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев. Жаңы филиал Медеров Елебаев. Егер жоғорқу сапаттын аты олсо, анда ал FastStep. Табиғи нұқыра болғарыдан жасалған жоғорқу сапаттағы саркеч бұт кейімдер. Бишкекте бірінші жолу түркиялық FastStep бренді түзден түз фабрикалық бады. Легендарлы FastStep бұт кейімінің ейсі болуға шашылыңыз. 99 көчесі 161, Исанов көчесі менен кесілшет. Art Deco. Мезгіл сынағынан өткен қоздық. Фасад жасалғасы, қоз таштар, мамычалар, арқалар, үйіңіз көріктеу жана қымбат көрінішу үчін бары бар. Толық молдо 230 дәрігіне келіңіздер. 0775-0270-30, 0500-0270-30. Бізді Инстаграмдан Art Deco Бишкек қараңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармли тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutzfahn неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлет бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
4: Жарқылдаған бі? Оа. Стилдүү? Оа. Сулуу? Оа. Бақтылуу? Албетте. Бұл үчін керектінің бары Ивраше Францияда. 10 майға чейін косметика жана парфюмерияға 50%-ға чейінгі арзандату. Ивраше. Сұқтандыр. Жарқылда. Ең мықтысын танда.
5: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и m-ticket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
6: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
7: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
0: Реклама на Авторадио. 0700.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драмет сообщает, что сегодня, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, и днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, в Нарыне также осадки, и днем плюс 18 градусов. В столице сегодня пасмурно. Температура воздуха днем достигнет до 24 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой, это горячая акция от Апром.кг. Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в Апром.кг. Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
6: Мама, это Эль-Азык?
5: Да, это Эль-Азык. Натуральная отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
7: Эль-Азык – уже во всех магазинах страны.
5: Эль-Азык – выбирай свое, выбирай родное.
8: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
9: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
10: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
11: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888-900-900.
1: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане началась плановая весенняя вакцинация сельскохозяйственных животных. Как сообщает Минсельхоз, меры необходимы для профилактики инфекции и сохранения стабильной эпизоотической ситуации перед перегоном скота на пастбище. Из России доставлен 1 миллион доз вакцины. Лекарства распределили по всем регионам. Сами препараты предоставляются бесплатно, а оплата взимается исключительно за услуги ветеринаров. Минсельхоз проверил ход весенних полевых работ в стране. На сегодняшний день активно ведутся вспышка земель. Всего выполнено более 86% работ. Фермеры сеют зерновые, сахарную, свеклу и хлопок, а также высаживают картофель и овощи. Среди регионов в лидерах по выполнению работ находится Баткенская область, тогда как в Нарынской области зафиксированы наименьшие показатели. В целом посевная кампания продвигается стабильно, и все плановые задачи выполняются в установленные сроки. С 5 июня на Иссык-Куль начнет курсировать пассажирский поезд из Бишкека, как сообщает Кыргызтемиржолу. Выезд из столицы 8:06 утра, а обратное отправление со станции Балыкчы-Пляж 18:40. С 5 по 21 июня рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям. А с 26 июня по 13 сентября каждый день. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности. Межобластные, люкс, VIP и VIP-купе. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Лар бары менин колумда. Калаганымдын барын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
4: Үй жануарлары үчін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуыда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық малымат инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев бір выда.
5: Авария болып тұру. Қап, жаман болған екен.
6: Бұл жөн ғана кино емес. Бұл чындық менен системаның қағылышы. Чыныгы окуяларга негизделген, журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллион доризи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
7: Аскал, биз жеңебиз.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.
3: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый Лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
4: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
5: Внимание, любители скорости, дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице DriftCupKG.
6: Информационный партнер Авторадио.
7: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
8: Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что сегодня, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, в Нарыне также осадки, днем плюс 18 градусов. В столице сегодня пасмурно. Температура воздуха днем достигнет до 24 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак, собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
3: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508 999 911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.

0: Знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.

0: Авторадио в Кыргызстане. Лови свою волну. Бишкек 107 и 8 FM. Чолпон-Ата 102 и 7 FM. Каракол 105 и 5 FM. Ош 103 и 2 FM. Нарын 105 и 5 FM. Слушай онлайн авторадио.кг и азия-фм.кг. Авторадио. Движение. Только вперед. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
3: Саламатсыздар мы, сіздер менен Диана Дүйшіналиева. Алдыда маңызды жаңылықтар. Эми саяси мамлекеттік жана муниципалдық қызматтарды ээлегендерге 2 иштей калыштырууга уактылуу уруксат берилет. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Документке ылайык айрым жетекчилер президенттин чечими менен 1 жылдык мөөнөттө кошумча кызматтарды айкалыштыра алышат. Алар президенттин атайын өкүлүм, кеңешчиси же жардамчысы болуп дайындалышы, ошондой эле атайын

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане началась плановая весенняя вакцинация сельскохозяйственных животных. Как сообщает Минсельхоз, меры необходимы для профилактики инфекции и сохранения стабильной эпизоотической ситуации перед перегоном скота на пастбище. Из России доставлен 1 миллион доз вакцины. Лекарства распределили по всем регионам. Сами препараты предоставляются бесплатно, а оплата взимается исключительно за услуги ветеринаров. Минсельхоз проверил ход весенних полевых работ в стране. На сегодняшний день активно ведутся вспышка земель. Всего выполнено более 86% работ. Фермеры сеют зерновые, сахарную, свеклу и хлопок, а также высаживают картофель и овощи. Среди регионов в лидерах по выполнению работ находится Баткенская область, тогда как в Нарынской области зафиксированы наименьшие показатели. В целом посевная кампания продвигается стабильно, и все плановые задачи выполняются в установленные сроки. С 5 июня на Иссык-Куль начнет курсировать пассажирский поезд из Бишкека, как сообщает Кыргызтемиржолу. Выезд из столицы 8:06 утра, а обратное отправление со станции Балыкчы-Пляж 18:40. С 5 по 21 июня рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям. А с 26 июня по 13 сентября каждый день. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности. Межобластные, люкс, VIP и VIP-купе. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дуйшина-Алиева. Всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке балабакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн төрт бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755-996-996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.
4: Мото сүйүүчүлөр көңүл бурбула. Мотошок KJ легендарлуу Suzuki Boulevard мотоциклин ойнотуп жатат. Кыялдагы байктын рулуна отуруу мүмкүнчүлүгү дал ушул жерде. Жолдун күчүн, стилин жана эркиндигин сез. Катышууга шашал, балким дал сен бул легендарлуу мотоциклдын ээси болосуң. Катышуу шарттары Мотошок Чекит KJ Instagram баракчасына жазылып, 10 000 сомдон жогору сатып алуу жаса. Жыйынтык 1 июнда.

0: Vifrut tropikalık şiresini tandanız. Abdan dağımdu, 100% sapattu. Nemis traktörü kımbat деп ойлойсуз бу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmly бул ыңгайлуу улок жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Көбүрөөк акча тапкан келеби? Анда Жол таксопаркына кошул. Яндекс такси расмий өнүктүшүп айдоочуларды чакырат. Комиссия болгону 2%. Тез башта. Бүгүн эле линияга чык. Колдоо суткасына 24 саат. Жумасына 7 күн. Дагы да бонус бар. Май алмаштырууга 10% арзандатуу жана кубаттуу станцияларына 10% жеңилдик. Ак Жол таксопаркы. Туруктуу кирешеге жол. Азыр эле кошул. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет. Первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
3: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драмет сообщает, что сегодня, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, в Нарыне также осадки, днем плюс 18 градусов. В столице сегодня пасмурно. Температура воздуха днем достигнет до 24 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Караудио» – официальный представитель компании «Старлайн» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Караудио» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
6: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
7: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства Джалмаян. Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550-08-88-81.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступна рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет. Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
11: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
12: Деятельность лицензирована.
13: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшина-Алиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане началась плановая весенняя вакцинация сельскохозяйственных животных. Как сообщает Минсельхоз, меры необходимы для профилактики инфекции и сохранения стабильной эпизоотической ситуации перед перегоном скота на пастбище. Из России доставлен 1 миллион доз вакцины. Лекарства распределили по всем регионам. Сами препараты предоставляются бесплатно, а оплата взимается исключительно за услуги ветеринаров. Минсельхоз проверил ход весенних полевых работ в стране. На сегодняшний день активно ведутся вспышка земель. Всего выполнено более 86% работ. Фермеры сеют зерновые, сахарную, свеклу и хлопок, а также высаживают картофель и овощи. Среди регионов в лидерах по выполнению работ находится Баткенская область, тогда как в Нарынской области зафиксированы наименьшие показатели. В целом посевная кампания продвигается стабильно, и все плановые задачи выполняются в установленные сроки. С 5 июня на Иссык-Куль начнет курсировать пассажирский поезд из Бишкека, как сообщает Кыргызтемиржолу. Выезд из столицы 8:06 утра, а обратное отправление со станции Балыкчы-Пляж 18:40. С 5 по 21 июня рейсы будут осуществляться по пятницам, субботам и воскресеньям. А с 26 июня по 13 сентября каждый день. В составе поезда предусмотрено до 16 вагонов различных категорий комфортности. Межобластные, люкс, VIP и VIP-купе. Это были главные новости к этому часу. С вами была Диана Дюшина-Алиева. Всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Балаңыздың ақыл-есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көрсеткіштер. Математика, информатика және англис тілі тереңдетіліп оқытылады. Робототехника, қомус, IT және шахмат, тэквондо, вокал және хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгеше 3 тілді үйрену және тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8:00-ден 18:00-ге дейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев, жаңа филиал Медеров Елібаев. Аламиден бірден тұрақ жай іздеп жатасыз ба?
4: Тоқтай тұрыңыз.
3: Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламиден One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес-класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламиден One. Жашоо үчүн жасалган. Додо пиццанын буйурмандары үчүн кубанычтуу кабар. Сиздерди көптөгөн белектер күтөт. 5 майдан 30 июнга чейин Додо пицца, Coca-Cola компаниясы менен биргеликте акциялык азыктарга буйрутма бергендерге 70%-тен ашык белек тартуулайт. Sony PlayStation оюн приставкалары, Yandex Station акылдуу колонкалары, робот жансоргучтар, велосипедтер жана башка көптөгөн белектер. Буйрутма бер да утуп ал. Акция тууралуу толук маалымат Додо пицца чекитке ИЖ сайтында.
5: Авангард стилден Москва Сити жаңы турак жай комплекси. Бул премиум класстагы люкс батирлер. Экологиялык таза аймакта, шаардын түштүк бөлүгүндө жайгашкан жана 2 гектар жеке сейлбагы менен курчалган. Москва Сити. Сиздин түйнүңүз, сиздин стилиңиз, сиздин үйүңүз. Баланс үчүн 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
7: Деятельность лицензирована.
8: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
7: Деятельность лицензирована.
9: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Motoshop KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
10: Яко? Да. Стильно? Да.
2: Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivrochet Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivrochet. Вдохновляй, сияй, выбирай лучшее.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызский Драмет сообщает, что сегодня, 20 мая, во многих районах республики пасмурно. В Чуйской области днем температура воздухом составит плюс 24 градуса. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, и днем потеплеет до 27 градусов. В Иссык-Кульской области днем плюс 16, в Нарыне также осадки, и днем плюс 18 градусов. В столице сегодня пасмурно. Температура воздуха днем достигнет до 24 градусов тепла. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «CarAudio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «CarAudio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
3: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
4: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706-99-88-89.
5: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
6: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.
7: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
10: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин 1 от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин 1 сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998 909 909.

0: скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около $600, а сейчас цена поднялась до $1200, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангильдиев. По его словам, почти все горючее страны закупают в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, хочу напомнить, глава Габмина Адылбек Асмалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. В Бишкеке продолжается строительство станции юных техников. Как сообщает мэрия, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. В здании будут размещены учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей. На прилегающей территории предусмотрены воркаут-зона, картодром и площадки для практических занятий. 27 мая в связи с празднованием Курманайта центры обслуживания населения работать не будут. Об этом сообщает госучреждение Кызмат. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги или воспользоваться цифровыми сервисами. С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. Многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение Тюндук, что позволяет получать услуги дистанционно без посещения ЦОНов. Кызмат призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами. К этому часу все. С вами была Диана Дюшаналиева. Авторадио желает всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Джернома.

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900. Art Deco. Мизгил сынагынан өткөн кооздук. Фасад жасалгасы, кооз таштар, мамычалар, аркалар, үйүңүз көрктүү жана кымбат көрүнүшү үчүн баары бар. Тоголок молдо 230 дарегине келиңиздер. 0775-02-7030, 0500-02-7030. Бизди Инстаграмдан Art Deco Бишкек караңыздар. Art Deco. Өзгөчө архитектура.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтун Алиева, 165.
3: Эти трубы нам уж купил, эту краску нам уж купил. Арматуру или профнасил, муж сегодня в стройдвор ходил.
4: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
5: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
6: Бишкек. 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 21 мая, во многих районах республики пасмурно, а вот в некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 16. В Усть-Кутской области днем плюс 17, ночью плюс 1, в Нарынии дожди, днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ночью составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
0: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Реклама.
4: Так, что у нас здесь?
5: Аккуратно, можно обжечься.
4: Ой, это горячая акция от «АПРОМ-КГ». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «АПРОМ-КГ». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
7: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
8: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
9: Откройте для себя мир легендарного бренда Morris Garage у официального дистрибьютора MG Motor.
10: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
9: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
10: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас. 0-888-900-900. Анкара-1/12.
11: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
12: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
13: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. «Троян Плюс» – официальный дистрибьютор «Синкар». Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. «Синкар». Работайте на уровне лучших. «Троян Плюс» – 0559-006-730.
3: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангильдиев. По его словам, почти все горючее страны закупают в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, хочу напомнить, глава Кабмина Адылбек Касымалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. В Бишкеке продолжается строительство станции юных техников. Как сообщает мэрия, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. В здании будут размещены учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей. На прилегающей территории предусмотрены воркаут-зона, картодром и площадки для практических занятий. 27 мая в связи с празднованием Курманайта центры обслуживания населения работать не будут. Об этом сообщает госучреждение Кызмат. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги или воспользоваться цифровыми сервисами. С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. Многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение Тюндук, что позволяет получать услуги дистанционно без посещения ЦОНов. Кызмат призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева. Авторадио желает всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақылы есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен күлдір күтет. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмыз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Күніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00-гө чейін. IT Nest. Ыңғайлуу тарифти таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев.
3: Авария болып тұр. Қап, жаман болған екен.
4: Бұл жөн ғана кино емес. Бұл чындық менен системаның қағылышы. Чыныгы оқияларға негізделген. Журналист Улан Негизбаевтің жарқын елесіне арналған тасма. «Мафия. Миллион доризи». 23 апрельден баштап бардық кинотеатрларда.
3: Асқан, біз жеңіз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт, эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
7: 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа Нана, Хай-Фай, группа ПМ, Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист Руки Вверх. Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и M-Ticket. 28 июня. Джаштык Арена. Дари Фест. Дискотека 90-х.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 21 мая, во многих районах республики пасмурно, а вот в некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 16. В Усть-Кутской области днем плюс 17, ночью плюс 1, в Нарынии дожди, днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ночью составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Бальнол Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Бальнол Релакс Гель.

0: вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-70-30. 0500-02-70-30. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
2: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
3: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма Паунч низко в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
4: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.

0: хиты.
1: Абсолютно новые автомобили с гарантией 5 лет от официального дистрибьютора MG Motor Kyrgyzstan. Хочешь прокатиться на легенде? Записывайся на бесплатный тест-драйв 0888 900 900.

0: Осман. Больше, чем чай.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангильдиев. По его словам, почти все горючее страны закупают в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, хочу напомнить, глава Габмина Адылбек Касымалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. В Бишкеке продолжается строительство станции юных техников. Как сообщает мэрия, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. В здании будут размещены учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей. На прилегающей территории предусмотрены воркаут-зона, картодром и площадки для практических занятий. 27 мая в связи с празднованием Курманайта центры обслуживания населения работать не будут. Об этом сообщает госучреждение Кызмат. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги или воспользоваться цифровыми сервисами. С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. Многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение Тюндук, что позволяет получать услуги дистанционно без посещения ЦОНов. Кызмат призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева. Авторадио желает всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттынаты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Европадагы жашоону кыялдануунун кереги жок. Европа эми бул жерде. Авангард стиль компаниясынан премиум класстагы Европа турак жай комплекси сизге европалык жашоо стандарттарын сунуштайт. Панорамалык көрүнүштөрү бар 7 заманбап блок, 4 балдар аянтчасы жана 400 унаага ылайыкталган 2 деңгээлдүү унаа токтотуучу жай. Өз шаарыңыздан чыкпай эле Европадагыдай жашаңыз. Байланыш телефону 221-007-009. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жаркылдаганбы? Ооба. Стилдүү. Ооба. Сулуу. Ооба. Бактылуу. Албетте. Бул үчүн керектүүнүн баары Ивраше Францияда. 10 майга чейин косметика жана парфюмерияга 50% чейинки арзандатуу. Ивраше. Суктандыр. Жаркылда. Эң мыктысын танда.

0: Свой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Баатыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
3: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир! Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 21 мая, во многих районах республики пасмурно, а вот в некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 16. В Усть-Кутской области днем плюс 17, ночью плюс 1, в Нарынии дожди, днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ночью составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
1: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
2: Мама, это Эль-Азык?
1: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
3: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
1: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована. Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
6: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
7: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
8: Нуран Парк – жилой комплекс от строительной компании «Нуран», расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк – дом для семьи.
9: Деятельность лицензирована.
10: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнотер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнотер – когда начинается новая жизнь.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около 600 долларов, а сейчас цена поднялась до 1200 долларов, сообщил первый замглавы Кабмина Даниэр Амангильдиев. По его словам, почти все горючее страны закупают в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, хочу напомнить, глава Габмина Адылбек Асмалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. В Бишкеке продолжается строительство станции юных техников. Как сообщает мэрия, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. В здании будут размещены учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей. На прилегающей территории предусмотрены воркаут-зона, картодром и площадки для практических занятий. 27 мая в связи с празднованием Курманайта центры обслуживания населения работать не будут. Об этом сообщает госучреждение Кызмат. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги или воспользоваться цифровыми сервисами. С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. Многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение Тюндук, что позволяет получать услуги дистанционно без посещения ЦОНов. Кызмат призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева. Авторадио желает всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.
2: Дүйнөлүк деңгээлдеги премиум стандарттар Тянь-Шань бир турак жай комплексинде. Комплекс ынтымак паркынын жанында жайгашып, жаратылыштын тынчтыгы менен шаардык ыңгайлуулукту айкалыштырат. Тургундар үчүн жеке бала бакча жана эң мыкты мейманканалардын деңгээлиндеги клубтук комплекс каралган. Сатууда аянты 60-тан 159 чарчы метрге чейинки премиум батирлер бар. Өзүңүзгө ыңгайлуу форматты тандаңыз. Бир бөлмөлүүдөн 4 бөлмөлүүгө чейин. Тянь-Шань бир. Ар бир деталь ойлонулган жашоо мейкиндиги. Телефон 0755 996 996. Дарек Токтоналиев көчөсү 165.

0: Авторадио толқынында Муз жүрекірі Алан Мырзаға рахматыңызды айталы. Дағы біз кешкі шоу 10-10 программасын аталы. Темамызға келген қаттар абдан көп екен, аларды оқу өтіліп шығана.
1: Менің достырғы... Азат қайттым да. Жоқ, мен Азат қайттым да. Мен досторумду колдун манжаларына эле санап койсом болот деп айтсам, алардын бири менмин, а экөгим деп улам табышмактап жаткан чагы ошол себептен күлкүм келди. Келген билдирүүлөр бар экен, аларды өздөрүнө жеткирели. Негизи кичинекей жашында баары сага дос, сен да аларга доссуң. Анан кичинеп түшүнүп айырмалап баштаганда алар азаят, анан бир кезде карасаң өзүңө өзүң дос болуп каласың деген СМС билдирүүнү узаткан угарманыбыз бар. 8443 номер менен аяктаган абонент. Бул нерсеге эмне дейсиз?
0: Билбейм. Ой кошкондон да коркот экенсиң.
1: Дагы бир билдирүүм, кандайсыздар дейт, курбуңуздарма ысык саламыз атамын. Дал ушул күчтүү достуктун белгисин булардан билдим дейт Айнура, Гүлнара жана дагы сиздерди тыңдап жаткан Гүлназ аттуу 3 кызга чоң салам. Айжанга кошулам дейт, менин дагы курбуңуздарым аз эле, бирок абдан сапаттуу деген билдирүүсүн узаткан экен.
0: Кутман кеч шайырлар, достукту дагы барктай жана кадырлай билиш керек. Электен оңой өткөрүп салуу дагы кыйынга турат. Ошол себептен достуктун барын барктагыла деген экен угарман. Жакшы кеңеш. Мына ушундай, а биз болсо кезектеги байкелүү оюнубуз фрагментке баш багалы.
2: Авторадиодо фрагмент оюну.
0: Белегибиз менен дагы азыр сүйүнтөбүз достор. WhatsApp номерди эске салып коелу, себепти кенде ойной мутам деген угармандар көп болсо керек. 0708 90 10 78. Азыр кино тасмалар боюнча ойнобуз.
1: Оюндун шарттары эң эле жөнөкөй, биз сизге кайсыл бир тасмадан алынган фрагментти коюп беребиз. Ал эми жеңүүчүгө биз Авазакимов жана Айдана ДКнын 30-май күнү болуп өтүүчү шоу концертине чакырабыз. Жаштык аренада болуп өтөт, андыктан кош келиңиздер.
0: Анда эмесе тасманын үзүндүсүн коелу, дароо таап WhatsApp номерге туура жоопту узата калыңыз. Гана кеттик.
3: Ажырашып кеттик 3 жылдан кийин. 3 жылдан кийин. Анан кийин аракет кылып көрдүк. Элдешипчи. Урушуп кетип кайра бияк менен аракет кылдык. Кайра болгон жок. Анан бул менен аракет кылдык последний раз. Уже окончательно болгон жок.
4: Да аракет кылбайсыңарбы?
3: Жок, эмнеге аракет кылмайм? Башкасына аракет кылып жүрөт.
4: Чоң аракетчи болгон го?
1: Азат кошулган аракетчил боло турбайбы?
0: Аракет кылып жатабыз, жыйынтыкчы болуп.
1: Биз колчоолорду узатат экенбиз. Бизде жеңүүчү бар жана албетте акыркы сандарын азыр мен айта калайын.
0: Кайкызаталы колчоолорду айта калы.
1: Акыркы сандары 70-73 номер менен аяктаган абонент, сизди куттуктайбыз.
0: Чындыгында куттуктайбыз. Чындыгында ойноп деле ушундай жүздөгөн, миңдеген, миллиондогон угармандардын арасынан сизге ийгилик жылмайган экен. Жеңиш кут болсун деп айталы.
1: Жолу жок деп жазган экен. Ооба, туура, жолу жок. Азыркы учурда Кыргызстандын кинотеатрларына көрсөтүп жатат. Сөз түрдө биз сизди Авазакимов жана Айдана ДКнын концертине 2 кишилик чакыруу кагазы менен сыйлап алабыз.
0: Ооба. Жеңиш кут болсун. Алдыда салам каттарга кезек суналы. Сиздин чыныгы дос сумузга саламдарыңыз менимче көп эле болсо керек да, туурабы? Ошолорго мүмкүн куттук сөздөрдү, мүмкүн доско деле сүйүүнү арнаса болот да, туурабы?
1: Балким. Өзүнчө тема экен бул.
0: Айым менен арнап жүрө беребизби?
1: Айым менен мырзалардын ортосунда балким сүйүү тууралуу сүйлөшөбүз э, кайсыл бир учурларда.
0: Айым менен мырзанын ортосунда?
1: Ой, достук. Адаштым.
0: Достуктагы сүйүү. Жакшы, СМС каттарды кабыл алабыз. Алыстабай туруңуз, оюңузду жыйынтыктап алалы.
2: Фрагмент оюну. Погода.
5: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 21 мая, во многих районах республики пасмурно, а вот в некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 16. В Усть-Кутской области днем плюс 17, ночью плюс 1, в Нарынии дожди, днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ночью составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
6: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
2: Реклама.
7: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании А+ и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
8: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
9: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
10: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зону барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0-998-909-909.
11: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
12: Хотите, чтобы ваш ребенок учился в университете уже в подростковом возрасте? Школа нового мышления – это университет для подростков. Преподаватели университетского уровня, обучение по кредитной системе и практический опыт для будущего успеха. Не теряйте время в обычной школе. Идет прием в 5, 7, 8 и 9 классы. Подробности 0558-91-5002.
13: Поклонники «Додо Пиццы», ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня «Додо Пицца» совместно с компанией «Кока-Кола» разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
14: Кто поможет тебе на топливо не тратиться? Конечно, Джалмаян. Звони, понравится. Помощник по хозяйству надежный и проверенный. Гарантия, сервис в качестве уверенный. И цена доступная, и запчасти есть. Джалмаян, помощник по хозяйству здесь. Грузовые электроциклы отечественного производства «Джалмаян». Ваш незаменимый помощник по хозяйству. 0550 08 88 81.
15: Хотите подарить ребенку iPad, PlayStation или ноутбук? Просто откройте ему карту M-Junior в МБанк. Каждый тысячный родитель получает один из этих крутых призов. M-Junior – первый мобильный банкинг для детей в Кыргызстане. Акция продлится до 1 ноября. Подробности на сайте mbank.kg, лицензия МБКР номер 014.
16: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой аппаратурой. Звоните в «Агротрек» 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
17: Когда внутри зарождается новая жизнь, особенно важна забота. Пригнатер – витаминно-минеральный комплекс для будущих мам. Поддержка здоровья женщины и правильного развития малыша каждый день. Пригнатер – когда начинается новая жизнь.

0: Масла Ависта созданы для того, чтобы ваш автомобиль работал безупречно. Масла Ависта для всех типов двигателя. Приобретайте масла Ависта в точках города и обращайтесь к официальному представителю Троян Плюс 0-559-573-950.
1: Реклама на Авторадио 0-777-118-118.

скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar. Биздин Маркет.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 21 мая, во многих районах республики пасмурно, а вот в некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской, Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 16. В Усть-Кутской области днем плюс 17, ночью плюс 1, в Нарынии дожди, днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ночью составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт
0: www.car-audio.kg. Реклама.
4: Планируете покупку квартиры? Купите квартиру в строительной компании «А-плюс» и выиграйте BMW X7 до конца 2026 года. Подробности по телефону 0-38-38-38. Деятельность лицензирована и разрешена на территории Кыргызской Республики.
5: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0-555-117-337.
6: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
7: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.

0: вкусно, стопроцентно, качественно.
1: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
2: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет.
1: Попробую. Как же мне хорошо спалось.
2: Мелосон от компании Рубикон. Проверенное белорусское качество по доступной цене.
3: Деятельность лицензирована.
4: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термели» от строительной компании «Айкон» — это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри — приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термели» — сотканный для жизни. Сдача объекта — конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.com. KG.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Pulse Fitness представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Pulse Fitness. Твой ритм. Твое здоровье.
7: Nuran Park – жилой комплекс от строительной компании Nuran, расположенный на пересечении улиц Токтаналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов – все для комфортной жизни семьи. Срок завершения – 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Nuran Park – дом для семьи.
8: Деятельность лицензирована.
9: Как доставить груз на строительную площадку?
10: Тебе поможет Чагылган.
9: Отгрузить урожай?
10: Я же говорю, Чагылган поможет.
11: Электроцикл Чагылган – лучший помощник. С мощным электродвигателем. Незаменим на бездорожье. Обладает внушительной дальностью освещения. Не требует регистрации в ГП УНАА. Электроцикл Чагылган. Вам точно нужен. Звоните 995-802-888.
12: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Прошлое шрам на груди упадет как тень, но в твоей легкости я найду свой день.

0: Хочу ты уже.
1: Авторадио. Новости.
2: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около $600, а сейчас цена поднялась до $1200, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангильдиев. По его словам, почти все горючее страны закупают в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, хочу напомнить, глава Габмина Адылбек Асмалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. В Бишкеке продолжается строительство станции юных техников. Как сообщает мэрия, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. В здании будут размещены учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей. На прилегающей территории предусмотрены воркаут-зона, картодром и площадки для практических занятий. 27 мая в связи с празднованием Курманайта центры обслуживания населения работать не будут. Об этом сообщает госучреждение Кызмат. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги или воспользоваться цифровыми сервисами. С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. Многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение Тюндук, что позволяет получать услуги дистанционно без посещения ЦОНов. Кызмат призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева. Авторадио желает всем отличного настроения.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Джернома.
3: После долгих прогулок болят суставы. Занятия спортом приносят дискомфорт. Боль при повышенной активности. Пальнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Пальнул Релакс Гель.

0: Твой же тур.
1: Автосалон «Джетур», Бишкек. Шабдан Батыра 2/3. Подробности по телефону 0706 700 900.
2: Заканчиваешь школу? Перед тобой весь мир. Воплощай мечты вместе с Соломбеков университет, первым в национальном рейтинге среди новых вузов страны. Бизнес, экономика, медицина, IT. Тебе открыты любые направления. Получи двойной диплом с университетами Южной Кореи, Малайзии, России. Соломбеков университет. Выбор, за которым будущее. Звони 0706 99 88 89.

0: узнаем.
1: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС-партнер-нефть.
2: Поклонники Додо Пиццы, ликуйте! Вас ждет много призов! С 5 мая по 30 июня Додо Пицца совместно с компанией Coca-Cola разыгрывает более 70 призов за заказ акционных продуктов. Игровые приставки Sony PlayStation, умные колонки Яндекс, роботы-пылесосы, велосипеды и многое другое. Заказывай и выигрывай! Подробности акции на сайте dodopizza.kg.
3: Оптика Корек – это огромный выбор очков для взрослых и детей. Консультации и подбор очков. Быстрое изготовление очков любой сложности. Оптика Корек – это более 15 тысяч довольных клиентов. Киевская 129 и 4 микрорайон 46.
4: Новый жилой комплекс от строительной компании «Авангард Стиль» Москва-Сити. Это роскошные квартиры премиум-класса, окруженные 2 гектарами собственной парковой зоны в экологически чистом районе в южной части столицы. Москва-Сити. Ваш мир, ваш стиль, ваш дом. 997-007-007.
5: Деятельность лицензирована.
6: Бишкек, 28 мая. Джаштык-арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18.00. Джаштык-арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 21 мая, во многих районах республики пасмурно, а вот в некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 16. В Усть-Кульской области днем плюс 17, ночью плюс 1, в Нарынии дожди, днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ночью составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес: Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: Ищите жилье в Аламедине 1? Остановитесь! Вы его уже нашли. Представляем Аламедин One от строительной компании Level. Это современный дом бизнес-класса в вашем любимом районе. 70% территории мы отдали под ваш комфорт. Огромный двор, зоны барбекю, воркаут-площадки и безопасное пространство для детей. Здесь места хватит всем. Аламедин One сделано для жизни. Успейте забронировать квартиру на выгодных условиях старта продаж. Звоните прямо сейчас. 0998-909-909.
6: Клиника Ратинова сообщает. Мы открыли 8-й филиал в Бишкеке. Улица Ибраимова, 103. Бизнес-центр «Виктори». Теперь мы стали еще ближе, чтобы помогать при болях в спине, суставах и мышцах. Профессионально и без операций. Клиника Ратинова. 8 филиалов в Бишкеке. Будем рады видеть вас на консультации. 0555-117-337.
7: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
8: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
9: Уважаемые пассажиры, вас приветствует Осман Airlines. Наслаждайтесь комфортным полетом и выгодными предложениями от нашей компании. Покупайте авиабилеты по всем направлениям выгодно и без комиссий на сайте или в приложении Осман Airlines. Осман Airlines. Соединяя горизонты, объединяя Кыргызстан.
10: И вот так почти каждую ночь заснуть для меня целая проблема.
11: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую. Как же мне хорошо спалось. Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене.
12: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дюшаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около $600, а сейчас цена поднялась до $1200, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангильдиев. По его словам, почти все горючее страны закупают в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, хочу напомнить, глава Габмина Адылбек Касымалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. В Бишкеке продолжается строительство станции юных техников. Как сообщает мэрия, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. В здании будут размещены учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей. На прилегающей территории предусмотрены воркаут-зона, картодром и площадки для практических занятий. 27 мая в связи с празднованием Курманайта центры обслуживания населения работать не будут. Об этом сообщает госучреждение Кызмат. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги или воспользоваться цифровыми сервисами. С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. Многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение Тюндук, что позволяет получать услуги дистанционно без посещения ЦОНов. Кызмат призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами. К этому часу все. С вами была Диана Дюшаналиева. Авторадио желает всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.
2: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көрсеткіштер. Математика, информатика және англис тілі тереңдетіліп оқытылады. Робототехника, қомус, IT және шахмат, тэквондо, вокал және хореография. Күніне 4 мал тамақтану. Өзгеше 3 тілді үйрену және тәжірибе алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18:00-ге дейін. IT Nest. Ыңғайлы тарифті таңдаңыз. Ахунбаев Бақаев, жаңа филиал Медеров Елібаев. Додо пиццаның бұйырмандары үшін қуанышты оқалар. Сіздерді көптеген беріктер күтеді. 5-ші майдан 30-шы июньға шейін Додо пицца Coca-Cola компаниясымен біргелікте. Акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70-тен ашық берек тартылайды. Sony PlayStation ойын приставкалары, Яндекс Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген беріктер. Бұйыртма берді ұтып ал. Акция туралы толық мағлұмат Додо пицца чекит.кз сайтында.
3: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
4: Почему родители выбирают Сапат? Сапат – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. Сапат – надежный старт в будущее вашего ребенка.
5: Деятельность лицензирована.
6: Думаете, немецкий трактор – это дорого? Компания «Агротрек» меняет правила игры. Представляем тракторы «Фармлит». Немецкие технологии «Дойцфар» с китайского филиала теперь доступны фермерам Кыргызстана. «Фармлит» – это комфорт и мощь. Только в «Агротрек» четырехцилиндровый чемпион FL1204 с простой.

0: бытовой аппаратурой. Звоните в Агротрек 0-556-600-600. Убедитесь сами. Европейские технологии доступны всем.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Хочешь не просто зарабатывать, а зарабатывать больше? Подключайся к таксопарку «Акжол», партнеру «Яндекс.Такси». Комиссия всего 2%. Быстрый старт. Выходи на линию уже сегодня. Поддержка 24/7. Бонусы для водителей. Скидка 10% на замену масла и 10% на зарядные станции. Таксопарк «Акжол». Твой путь к стабильному доходу. Подключайся прямо сейчас. 0502-31-11-11.
3: Реклама на Авторадио. 0.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 21 мая, во многих районах республики пасмурно, а вот в некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 16. В Усть-Кутской области днем плюс 17, ночью плюс 1, в Нарынии дожди, днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ночью составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.

0: Получай скидку на каждый литр при заправке АИ-92, Супер-92 и Супергаз. Подробности на АЗС «Партнер Нефть».
1: Ждали подходящего момента, чтобы купить недвижимость? Он настал! Капстрой KG объявляет майскую акцию. Скидка $100 с каждого квадратного метра и снижение первоначального взноса с 30 до 15% на двух- и трехкомнатные квартиры во всех жилых комплексах. Успейте купить выгодно только до конца мая. Звоните 0557-900-600.
2: Для вашей красоты, для вашего комфорта, для чистоты в вашем доме в Мегасити большой выбор косметики и моющих средств для всей семьи. Невероятный ассортимент по впечатляюще низким ценам. Ждем вас во всех филиалах Мегасити в Бишкеке. Ищите нас в 2GIS.
3: Твое лето начинается сейчас. Ты готов к своей форме? Пульс Фитнес представляет эксклюзивную и уникальную летнюю карту. Покупай 2 месяца и один получи в подарок. Комфорт, результат и энергия в каждом тренировочном дне. Сделай шаг к лучшей версии себя. Звони 0550-49-59-59. Пульс Фитнес. Твой ритм. Твое здоровье.
4: Нуран Парк. Жилой комплекс от строительной компании Нуран, расположенный на пересечении улиц Тактоналиева и Магистраль. Это дом, где детям спокойно, а родителям уверенно. Дворы без машин, зоны для всех возрастов. Все для комфортной жизни семьи. Срок завершения 2026 год. Запишитесь на показ. 0555-500-900. Нуран Парк. Дом для семьи.
5: Деятельность лицензирована.
6: Только

0: Скачивай приложение Bimar, становись почетным клиентом Bimar и получай бонусы, скидки. В Bimar всегда свежие продукты, оливки, готовые блюда и мясо халяль. Bimar – Bizdin Market.
1: Вы строите бизнес на качестве, точности и доверии. И знаете, результат начинается с правильного оборудования. Троян Плюс – официальный дистрибьютор Синкар. Профессиональное решение для диагностики, обслуживания и ремонта автомобилей и спецтехники. Автосканеры, гаражное и шиномонтажное оборудование, подъемники. Надежность, гарантия и техническая поддержка. Синкар. Работайте на уровне лучших. Троян Плюс. 0559 006 730.
2: Guys.

0: любовь, чай, больше, чем чай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «Нана», «Хай-Фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около $600, а сейчас цена поднялась до $1200, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангильдиев. По его словам, почти все горючее страны закупают в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, хочу напомнить, глава Габмина Адылбек Асмалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. В Бишкеке продолжается строительство станции юных техников. Как сообщает мэрия, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. В здании будут размещены учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей. На прилегающей территории предусмотрены воркаут-зона, картодром и площадки для практических занятий. 27 мая в связи с празднованием Курманайта центры обслуживания населения работать не будут. Об этом сообщает госучреждение Кызмат. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги или воспользоваться цифровыми сервисами. С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. Многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение «Тюндук», что позволяет получать услуги дистанционно.

0: без посещения ЦОНов. Кызмат призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшиналиева. Авторадио желает всем отличного настроения.
1: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед! Реклама.
2: Жарнама.
3: Егер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган. Жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
4: Инвестируйте в интеллект вашего ребенка. IT-Nest. Современные школы с IT-уклоном, где его ждет углубленное изучение математики, информатики и английского языка, робототехника, КАМУС, IT и шахматы, тэквондо, вокал и хореография, четырехразовое питание, уникальная трилингвальная среда и педагоги-эксперты. С 8 утра до 6 вечера. IT-Nest. Выбирайте удобный адрес Ахунбаева-Бакаева и новый филиал Мидерова-Элибаева.
5: У вас стройка? Мы компания «Опторг», которая занимается прямыми поставками дверей для застройщиков уже много лет. Любые модели входных и межкомнатных дверей в любых объемах и с самыми выгодными ценами в городе. Мы можем все. Находимся по адресу Элибесова 312. Наш номер 050-621-0177. Открой дверь в мир оптовых цен.
6: Яко? Да. Стильная? Да. Красиво? Да. Счастливо? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ивраше Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ивраше. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
7: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
8: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Федеральный медиапартнер Авторадио.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 21 мая, во многих районах республики пасмурно, а вот в некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 16. В Усть-Кульской области днем плюс 17, ночью плюс 1, в Нарынии дожди, днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Мурно, ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ночью составит плюс 14. Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
3: Так, что у нас здесь?
4: Аккуратно, можно обжечься.
3: Ой,
4: это горячая акция от «Апром Гейджи». Скидки до 15% на подшипники, ремни, манжеты. Это выгодное предложение, которое нельзя пропустить. Спешите купить по реально низкой цене в «Апром Гейджи». Бишкек, Профсоюзная, 180. Количество товара ограничено.
5: Куплю

0: Вкусные морские деликатесы в сети магазинов «Океан». Скачивайте мобильное приложение «Океан» или заказывайте по телефону 552-525-555.
1: Они полностью в моих лапах. Делают все, что я захочу. И корм мне покупают только в normpatty.kg.
2: Корма премиум-класса для домашних любимцев. При покупке корма «Паунч» миска в подарок. Бесплатная доставка по городу. normpatty.kg. Телефон 0504-08-80-80.
3: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
4: Эти трубы нам муж купил, эту краску нам муж купил, арматуру и проф носил, муж сегодня в стройдвор ходил.
5: Все для стройки и ремонта в сети магазинов «Стройдвор». Все подробности по телефону 0508-1599-77. Сайт www.stroydvor.kg.
6: Откройте для себя мир легендарного бренда «Morris Garage» у официального дистрибьютора MG Motor.
7: Это уникальный автомобиль с характером и своим стилем, создан для тех, кто ценит индивидуальность и динамику.
6: Приобретайте абсолютно новый автомобиль без пробега с гарантией 5 лет и полной поддержкой производителя.
7: Почувствуйте уверенность за рулем уже сегодня. Звоните прямо сейчас 0-888-900-900. Анкара-1/12.
8: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока-тока. И это только начало. Гольф-клуб.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, с вами Диана Дуйшаналиева. Главные новости к этому часу. В Кыргызстане цены на топливо будут повышаться на 1 сом раз в 2 недели. Причина – рост стоимости дизельного топлива и бензина на мировых биржах почти в 3 раза. К примеру, ранее тонна бензина стоила около $600, а сейчас цена поднялась до $1200, сообщил первый замглавы Кабмина Данияр Амангильдиев. По его словам, почти все горючее страны закупают в России. Если ограничить цены, поставки могут прекратиться, что приведет к дефициту. Ранее, хочу напомнить, глава Габмина Адылбек Асмалиев сообщил, что при транспортировке и продаже топлива будут отменены некоторые налоги, а соответствующие постановления вскоре будут опубликованы. В Бишкеке продолжается строительство станции юных техников. Как сообщает мэрия, сейчас на объекте ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. В здании будут размещены учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей. На прилегающей территории предусмотрены воркаут-зона, картодром и площадки для практических занятий. 27 мая в связи с празднованием Курманайта центры обслуживания населения работать не будут. Об этом сообщает госучреждение Кызмат. В целях экономии времени гражданам рекомендуется заранее получить необходимые госуслуги или воспользоваться цифровыми сервисами. С 28 мая все ЦОНы возобновят работу в штатном режиме. Многие государственные услуги доступны онлайн через мобильное приложение Тюндук, что позволяет получать услуги дистанционно без посещения ЦОНов. Кызмат призывает граждан заранее планировать посещение ЦОН и активнее пользоваться цифровыми сервисами. К этому часу все. С вами была Диана Дуйшаналиева. Авторадио желает всем отличного настроения.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.
2: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
3: Авария болуп туруп, кап жаман болгон экен.
2: Бул жөн гана кино эмес. Бул чындык менен системанын кагылышы.
4: Мен өмүрүм канча палата ошондойчу.
2: Чыныгы окуяларга негизделген журналист Улан Негизбаевдин жаркын элесине арналган тасма. Мафия. Миллиондор изи. 23 апрелден баштап бардык кинотеатрларда.
5: Аскал, биз жеңебиз.

0: знаток. Все, что хочется съесть. Заходи, покупай. Качество от вкусного всегда выбирай.
1: 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест представляет главное музыкальное событие лета. На сцене легенды. Группа «На-на», «Хай-фай», группа «ПМ», Алиса Мон и Алексей Потехин, экс-солист «Руки вверх». Те самые хиты, которые ты знаешь наизусть. Живой звук, эмоции и атмосфера настоящих 90-х. Билеты уже в продаже на kassir.kg и mTicket. 28 июня. Джаштык-арена. Дарифест. Дискотека 90-х.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Кыргызгидромет сообщает, что завтра, 21 мая, во многих районах республики пасмурно, а вот в некоторых ожидаются осадки. В Чуйской области днем температура воздуха составит плюс 26 градусов, ночью опустится до 14. В Ошской, Джалабадской и Баткенской областях также дожди, днем потеплеет до 26 градусов, ночью понизится до 16. В Усть-Кутской области днем плюс 17, ночью плюс 1, в Нарынии дожди, днем плюс 20, ночью столбики термометров опустятся до 9. В столице завтра пасмурно. Мурно, ожидаются осадки. Днем температура воздуха поднимется до 26 градусов. Ночью составит плюс 14.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
3: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона, умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
0: Реклама.
4: Когда важно качество, выбирают свое, родное. Выбирают Эль-Азык.
5: Мама, это Эль-Азык?
4: Да, это Эль-Азык. Натуральный отечественный продукт, созданный с заботой о семье. Эль-Азык – это продукт для народа, которому доверяют и выбирают снова и снова.
6: Эль-Азык. Уже во всех магазинах страны.
4: Эль-Азык. Выбирай свое. Выбирай родное.
7: Арт-деко. Красота, проверенная временем. Фасадная лепнина, декоративные камни, колонны, арки. Все, чтобы ваш дом выглядел элегантно и дорого. Приходите по адресу Доголок, мол, до 230. 0775-02-7030. 0500-02-7030. Следите за нами в Инстаграм Арт-деко Бишкек. Арт-деко. Архитектура с характером.
8: Ищите функциональное жилье бизнес-класса в южной части Бишкека? Проект «Термили» от строительной компании «Айкон» – это архитектура международного уровня от нидерландского бюро «Дром». Шахматное расположение корпусов гарантирует панорамный вид на горы из каждого окна. Внутри – приватный двор в стиле барселонских кварталов с мини-футбольным полем и соседским центром. «Термили» – сотканный для жизни. Сдача объекта – конец 2028 года. Доступная рассрочка до конца строительства. Подробнее информация на сайте icon.kg.
9: Агентство «Акория». 20 лет нам доверяют главные моменты в жизни, которые мы превращаем в незабываемые события. Позвоните, и мы организуем для вас идеальную свадьбу. Агентство «Акория». Ваша свадьба – наша работа. Та самая Катя. 0700 00 13 13.
10: Хочешь приобрести качественные шины и диски для своего автомобиля, но не знаешь, к кому обратиться? Приезжай к нам! Команда Racing Wheels подберет, примерит и установит самые подходящие по параметрам и дизайну диски и шины для твоего любимого автомобиля. Твое удовольствие от вождения начинается вместе с командой Racing Wheels. Ждем тебя по адресу: город Бишкек, улица Шабдан Батыра, 2/10. Телефон 0508-999-911. Обнови свой стиль вместе с Racing Wheels.
11: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь.
12: Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
13: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00.
14: Генеральный медиапартнер Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 23 часа. Авторадио.

0: яркая. Да. Стильная. Да. Красивая. Да. Счастливая. Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Yves Rocher Франция. Только до 10 мая. Косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Yves Rocher. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.
1: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-кане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Левен Парк – это квартал бизнес и премиум-класса с рекордным уровнем благоустройства. Почти 70% территории занимают парки. Выбирайте уникальные форматы жилья – урбан-виллы, дуплексы или пентхаусы с потолками до 4 метров. Для прогулок предусмотрено зеленое кольцо по всему периметру. Левен Парк – новый стандарт жизни и гармонии с природой. Сдача объекта в конце 2027 года. Действует рассрочка до 24 месяцев. Подробная информация на сайте icon.com.
1: Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love. That's My Name. Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
2: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG.
3: Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полночь. Авторадио.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хавалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая, Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00, Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час ночи. Авторадио.

атмосфера и стейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Реклама на Авторадио. 0700.

Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12.00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио. Реклама на Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 2 часа ночи. Авторадио. Движение только вперед.

0: Реклама. Жарнама.
1: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джимхане на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама. Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской Республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап Кейджи. Информационный партнер Авторадио.
1: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт, это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа ночи. Авторадио.

she's got back. Dark brown eyes, she ain't a looking shy.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-коне на автодроме Ганси. Дрифт, такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.
2: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Реклама.
1: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Дрифт Кап KG. Информационный партнер «Авторадио».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 4 часа утра. Авторадио.

0: Русское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
1: 31 мая. Второй этап чемпионата Кыргызстана по джим-хане на автодроме Ганси. Дрифт-такси, конкурсы, атмосфера настоящего автоспорта и розыгрыши призов. Выиграй до 200 литров бензина и другие подарки от партнеров. Не пропусти. Главное автоспортивное шоу этой весны. 31 мая. Автодром Ганси. 12:00. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Реклама.
1: 95% людей даже не подозревают, что их усталость и раздражительность – это банальная нехватка магния. Магнитаб – комбинированный препарат магния и витамина В6. Он восполняет дефицит магния, снижает нервное напряжение и дарит полноценный сон. Магнитаб от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Подходит беременным и детям с 6 лет. Товар сертифицирован. Спрашивайте в аптеках.
2: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
3: И вот так почти каждую ночь. Заснуть для меня целая проблема.
4: Мне посоветовали Мелосон. Единственный мелатонин, зарегистрированный в виде лекарственного средства. А значит, более проверенный и надежный. Он ускоряет засыпание, не вызывает привыкания и даже защищает иммунитет. Попробую.
3: Как же мне хорошо спалось.
4: Мелосон от компании «Рубикон». Проверенное белорусское качество по доступной цене. Деятельность лицензирована.
5: Внимание! Любители скорости дыма и адреналина! 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту. Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0 770

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов утра. Авторадио.

0: Реклама. Бишкек, готовься к самому жаркому событию лета. Уже 6 июня. Тики Фест. Мировые легенды. Акцент. Fly Project и Эдвард Майя. Хиты, которые ты знаешь наизусть. Stereo Love, That's My Name, Тока Тока. И это только начало. Гольф-клуб Кленовый лист. Тики Фест. Лето начинается здесь. Билеты уже в продаже на tiki-tiki.kg.
1: Внимание, любители скорости дыма и адреналина. 7 июня. Первый этап открытого чемпионата Кыргызской республики по дрифту Хабалайн Дрифт Сириес. 12:00. Автодром Ганси. Сильнейшие пилоты Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. Приходи поддержать своего пилота и стань частью большого дрифт-события. В программе дрифт-такси, барбекю-зона, сим-рейсинг, розыгрыши подарков и море ярких эмоций. Подробности на инстаграм-странице Drift Cup KG. Информационный партнер Авторадио.
2: Бишкек, 28 мая. Джаштык Арена. Большой сольный концерт Егора Крида. Только живой звук, только настоящие эмоции. Любимые хиты, свежие треки и энергия, от которой мурашки по коже. Это не просто концерт. Это ночь, где каждый станет частью незабываемого шоу. 28 мая, 18:00. Джаштык Арена. Количество мест ограничено. Билеты на сайте kassir.kg.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов утра. Авторадио.